Broken Strings, трек, который принадлежит диджею из Норвегии. Да, этот парень входит в топ диджеев мира, насчитывает многомиллионную армию фанатов, а каждое его шоу — это до отказа забитый стадион. Алан Уокер только что

0: Далее к нам присоединятся Леони Калум Скотт с легкой классной работой под названием «Stay» и послушаем обладательницу одного из сильнейших голосов планеты, певицу Ларин, хит «Warning Signs». Не пропусти.
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Да, Дэдди Симс знает, да и все мы знаем, что если проводить уикенд с Европой Плюс, то тогда день пройдет на 10 из 10 и под отличный саундтрек. 3:33 в столице, здесь по-прежнему.

отменного настроения на весь день. Предлагаю и далее оставаться такой большой дружной компанией. А дополнит ее моя Мишель с историей «На малиновой луне» группа из Уфы, Эйола с древним эпосом «Хомай» и Зейн Малик с шикарной вещицей «Die for me».

0: Богдан Медведев, Broken Heart. Вот такой интересный список. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.

0: с крутейшим хитом, который остается актуальным и по сей день, с хитом Under. И послушаем Алекса Уоррена «Fever Dream».
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77 48 287 от 23 января 2012 года.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Все так. Ровно 30 минут, исключительно музыка на Европе Плюс и никаких остановок. За это время мы услышим The Second Voice, Let Me Be. Также появятся лидеры нашего еврохита прошлой недели, группа BTS, Swim. И послушаем электронщиков из Австрии, клан Carousel, трек Ride. Это далеко не все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело оставайся с нами.
3: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
4: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
3: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
4: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

Это The Second Voice и Let Me Be, хит, который каждый раз поднимает настроение. А еще больше отличного настроения тебе добавит пара билетов на концерт Вани Дмитриенко, который пройдет 2 августа в Лужниках и соберет 70 тысяч зрителей. И ты вполне можешь там оказаться благодаря Европе Плюс. Розыгрыш уже идет вовсю, продлится до 31 мая. А как можно выиграть пригласы, читай на

часа продолжать отлично проводить уикенд с Европой Плюс. Это «Медуза» и Генри Камомилл на радиостанции номер один в России в Москве. 5.34. Я Олег Шишкин. Доброго утра всем. Каждому желаю классного дня, который проведем под отличную музыку. В ближайшие 15 минут мы послушаем Боба Синклера и Кайзо, танцевальную вещицу «I Can't Wait», еще Доли Па, звездочка из Британии «Don't Start Now» и «Брак Сикстен» «Pay to Exist» через пару минут на Европе Плюс.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну, пойдем по списку, посмотрим, что нас ждет из музыки на Европе Плюс в ближайшие 30. Now the warning to Corazon.

0: no nás súkat Evelyn Roxton, Vertigo. Все это и не только мы обязательно послушаем, но уже в компании Макса Филина, который через 10 минут будет здесь.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: В этом рекорде принимали участие 800 поваров. Самое, мне кажется, сложное – это делать, устанавливать рекорд и при этом параллельно не хомячить. Потому что в любом случае тебе же хочется. И особенно если рядом есть чипсики, да?
3: А кто сказал, что никто не хомячил? Наверняка рекорд должен был быть
2: 16
3: тонн. 7 – это то, что осталось.
2: Возможно.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе.

0: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
1: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: С 27 по 29 мая в Экспоград Юг выставка «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, мастер-классы для бьюти-мастеров. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на сайте beautyshow.su. ООО «МВК Юг». ОГРН 121-230-001-3617. 12+.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш», 12+.
5: Новый «Джак РФ-8». Семиместный минивэн для тех, кто любит дорогу и ценит комфорт. Классический автомат, турбодвигатель для уверенного вождения. А за комфорт в дороге отвечают просторный салон, круиз-контроль и опции безопасности. «Джак РФ-8» для любого момента вашей жизни, семьи, бизнеса, путешествий. Уже в «Леон Авто».
6: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 25 90. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
8: Рекламная служба в Краснодаре.

0: скоро, сразу после Джонаса Блю и Джей Пи Купер. Меня зовут Макс Филин. Всем доброе утро.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: С 27

0: 51 12+.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
2: Я верю, что музыка может изменить мир.
1: Узнай его историю, почувствуй его музыку.
2: Знаете, чего я хочу?
3: Стать самой большой звездой.
4: 27 мая, Каро 8, галерея.
1: Джафар Джексон в музыкальном кинособытии о короле поп-музыки «Майкл».
4: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
1: Для лиц старше 18 лет.
5: Рекламная служба в Краснодаре.

Европа Плюс, мистер Мод, человек тренд. Все и сразу, да, произошло с ним за последнее время. Без всяких намеков, прямо скажем, суперзвезда. Его танец на концерте стал невероятно популярным. Все пытаются

0: Ocean. Еще скоро здесь Биби Рекс и Фейтлесс и Элли Голдинг. Love me like you do.
1: Реклама.
2: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
3: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывают ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
4: Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо, а ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
5: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
6: При поддержке Европы Плюс Краснодар.
7: Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али».
8: 12+.
9: Рекламная служба в Краснодаре.
10: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
11: Европа Плюс. Лучшие

один из летних хитов именно про эту песню. Но это мне так кажется. А что думаете вы? Скажите все своими голосами на сайте europaplus.ru. Голосуйте, выбирайте. Именно так мы узнаем, что любите вы и кто они. 40 главных хитов каждой недели. Вот, кстати, дальше у нас 15-я строчка чарта Еврохитов 40. Это Алекс Уоррен, Fever Dream. Через пару минут встречайте. Там же вскоре Бенсон Бун кричит на нас свои красивые музыкальные вещи. На этот раз не Beautiful Things, на этот раз Sorry, I'm here for someone else.

0: Алан Уокер, только что на радиостанции номер один в России. В этой истории красиво все и, конечно, красив саунд от Алана. Можно сказать, музыкант вернулся к истокам, откуда все начиналось. Все же помнят тот самый первый хит Алана Уокера под названием «Faded». Да, миллионы просмотров. С него все и начиналась история «Broken Strings». Звучит как красивое продолжение. Мы с вами тоже продолжаем, идем дальше. А впереди уже через 10 минут он. Крутой уикенд.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты че, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком.
3: По выходным
1: с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
4: Круто!
2: Ну вот, а то сова.
1: По выходным. Крутой уикенд.

was your last day? Это команда Nickelback на Европе Плюс. Что бы вы делали, if today was your last day? Мы бы, конечно, классно провели время вместе здесь, на Европе Плюс. Да, собираемся здесь в крутом уикенде. Что, кстати, прямо сейчас я предлагаю сделать. Зачем же это откладывать? Гоу всем в крутой уикенд.

0: плюс новости. С нами Дмитрий Королев. Встречайте.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Доброе утро, Макс. Приветствую, друзья. Минтранс готов подумать о скидке на ЖД-билеты для многодетных. Детская железная дорога в Москве вновь готова принять пассажиров, а чистокровные британцы на грани исчезновения. Подробности далее. Минтранс выразил готовность рассмотреть инициативу о предоставлении многодетным семьям 50% скидки на проезд в железнодорожном транспорте. Об этом сообщается в официальном ответе ведомства на запрос депутатов Госдумы. Как заявил замминистра транспорта Алексей Шилов, для реализации этой меры потребуется внесение поправок в соответствующее постановление правительства. Однако чиновник подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от позиции Минфина. 24 и 25 мая объявлены днями траура по жертвам удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Ранее в МЧС рассказали, что число жертв теракта увеличилось до 21. Всего пострадали 63 человека. Напомню, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Пулково заработает регистрация и посадка в самолет по биометрии. Сервис действует на шаттлах между Санкт-Петербургом и Москвой, пока в тестовом режиме, а полноценно запустится с 1 июня. Для регистрации прохода в зону ожидания внутренних рейсов и посадки на рейс пассажиры смогут воспользоваться сервисом МИГом от Центра биометрических технологий. И по прогнозам Пулково, к 2028 году использовать биометрические сервисы будет около 4 миллионов человек. Сегодня в Москве стартует новый сезон работы детской железной дороги. Он будет уже 89-й по счету. Торжественная церемония состоится в поселке Кратов уже в 11 часов, а в полдень поезд с почетными гостями отправится в первый рейс. Уточняется, что летнюю производственную практику на МДЖД пройдут 658 юных железнодорожников. У нового мэра британского Бирмингема возникли трудности с присягой на английском языке. Новоизбранный градоначальник Закир Чоудри с трудом зачитал присягу. Дело в том, что он является уроженцем Пакистана. Эта ситуация оказалась под пристальным вниманием публики из-за темы демографических изменений в Великобритании. СМИ писали, что уже к 2063 году белые британцы могут стать меньшинством. И о валюте. Доллар на это воскресенье 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Пока все, а далее на Европе Плюс. С вами Макс Фильм и крутой уикенд.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

будьте рядом, и мы классно проведем время. Меня зовут Макс Вилен, с вами познакомлюсь поближе, частично, конечно, но все же буду рад в наших крутых играх, которые мы приготовили. Будем играть в киноманию, разыгрывать билеты на Ваню Дмитриенко. Уже побежали мурашки? Так и должно быть. Сыграем в пинг-понг, и это еще не то чтобы прямо все. Две порции дабл-хита, горячая новинка, все это тоже в наших планах. Так что всем утро, всем крутой уикенд. Мы начинаем, уже совсем скоро встретим Киномикса. Прямо сейчас здесь BTS.

Метка номер один. Это проект «Конец света». Оценка IMDb 8.3 по сюжету. На борту космического корабля приходит в себя мужчина. Он не помнит, конечно же, ничего. Ни своего имени, ни цели миссии. Но все же постепенно он начинает что-то вспоминать, всплывает в его голове. Зовут его Райланд Грейс, и он последняя надежда человечества. Ну, конечно. Земле грозит тотальное вымирание. Именно эта миссия должна предотвратить конец света. Создатели картины почти не использовали зеленые экраны и хромакеты.

0: молодого амбициозного теннисиста, авантюрная драма о цене успеха, основанная на биографии реального теннисиста Марти Рейсмана. Один из самых обсуждаемых фильмов, стоит смотреть и делать свои выводы. И кинозаметка номер 3. «Аватар. Пламя и пепел». Научно-фантастический эпос. Третья история в цикле Джеймса Кэмерона «Аватар». Более 17 месяцев съемок и еще 3 года монтажа, чтобы мир увидел захватывающую историю длиною в 3 часа и 15 минут. Да, здесь нет смысла рассказывать про сюжет, это просто стоит посмотреть. И, конечно, стоит заглянуть на наш сайт europaplus.ru и поймать все 10 фильмов из подборки «Лучшие фильмы с высоким рейтингом IMDb». Слушайте Европа Плюс, смотрите хорошее кино. И, конечно, уже в этом часе всех жду в игре «Киномания».
1: Крутой уикенд на Европе Плюс.

0: сегодня. Меня зовут Макс Филин. Это крутой уикенд на Европе плюс.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
3: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
4: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
5: Я верю, что музыка может изменить мир.
4: Узнай его историю. Почувствуй его музыку.
5: Знаете, чего я хочу?
6: Стать самой большой звездой.
7: 27 мая. Каро 8. Галерея.
4: Джафар Джексон в музыкальном кинособытии о короле поп-музыки «Майкл».
7: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
4: Для лиц старше 18 лет.
8: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
9: 102.2 FM. 102.2 FM.
10: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
4: Европа Плюс. Лучшие

и спокойствие. Близнецы, все возникающие трудности ограничены временем, вы легко их преодолеете. Раки, прежде чем вступать в спор, запаситесь убедительными аргументами. Львы, неразрешимых проблем нет, есть просто ваша лень. Хорошо, услышали. Девы, друзья поддержат и выручат вас в нужный момент, подождите. Весы, романтические намеки сегодня перестанут быть просто намеками. Скорпионы, во всеобщей суете постарайтесь найти время для спокойной беседы с близкими. Стрельцы, сегодня вы легко добьетесь прогресса в серьезных и непростых делах. Козероги, не упускайте возможности, приятно удивить любимого человека. Водолеи, замечательный день с точки зрения внутренней гармонии. Рыбам придется немного поволноваться, но это будет приятный вопрос.

0: понятно? Ну ладно, понятно, без шуток, без мемов. Просто правда, давайте играть. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24.

0: miles away. Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Ну, конечно, хорошо иметь любимого человека, но иногда так приятно сходить в кино с подругой. Это сказала Кэрри Брэдшоу из того самого культового сериала. А мы тут, кстати, тоже про кино говорим в крутом уикенде и играем в киноманию прямо сейчас с Евгением. Женя к нам дозвонился. Евгений, привет!
2: Евгений!
1: Евгений! Ты с нами? Так, Евгений. Евгения мы, кажется, потеряли. Алло. Так, кто у нас на связи? Алло.
3: Алло, доброе утро.
1: О, как зовут тебя?
3: Александр.
1: Александр, доброе утро. Представляешь, ты так раз и по щелчку пальца оказался в игре «Киномания». Это прекрасно. У меня к тебе несколько вопросов. Ты уже проснулся?
3: Да, да, конечно.
1: А где ты сегодня проснулся? В каком городе? Александр?
3: Тверь, город Тверь.
1: А, в Твери. Классно. Ну, раз ты проснулся, я думаю, что мы с тобой отлично должны сработаться. Я тебе буду называть какие-то факты о каком-то фильме. Чувствуешь, у нас уже какая загадка начинается. А ты мне даешь какой-то вариант ответа. Желательно правильный, конечно. И следует отгадать, что за фильм я загадал. Вот такие правила игры. Понятно?
3: Хорошо, да.
1: Тогда давай попробуем. Ты знаешь, подсказка первая такая. Я бы так сказал, что персонажи этого фильма, мягко говоря, отличаются от нас внешне. Хотя, конечно, проблемы у них вот все те же, как и у нас.
3: Давайте вторую подсказку.
1: Еще. А есть какие-то версии? Можешь не озвучивать, просто скажи, они есть?
3: Предположение есть, но хотел бы еще уточнить.
1: Ну, давай вот такую подсказку. Это один из фильмов франшизы канадского режиссера, научно-фантастический эпос Джеймсона Кэмерона.
3: Я по радио говорю. Да-да-да-да-да, слушаю.
1: Ты что, прослушал мою подсказку?
3: Да-да-да, я слышал подсказку.
1: Давай так тогда, в наказание тебе за это третью подсказку. Окей? Ты знаешь, тут уж наверняка, что называется, я все-таки хочу, чтобы ты победил этим утром. Поэтому я говорил в первой подсказке, что они от нас отличаются. Так вот, главный герой там, ну, все синего цвета.
3: А, я понял, что это.
1: Что это?
3: Это фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона. Третий фильм, по-моему, поговорили.
1: Третий фильм. Ты молодец. Хорошая работа. Поздравляю, Александр. Есть! Классную, стильную.
3: Я так рад, что до вас дозвонился, если честно. Только пытался и первый раз.
1: Александр, это твоя интуиция и твоя судьба. Это классно. Я тебя поздравляю. Отправляю тебе крутую, клевую термобутылку от Европа Плюс. Поздравляю, хорошего дня. Дальше здесь с нами больше хитов и больше музыки в крутом уикенде. Поймаем Хюжеля, а еще Ваню Дмитриенко.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Доброе утро, с вами Кирилл Камбаров и пара минут о событиях со всего мира. Блогерша Анна из Москвы оделась как мама дяди Федора и порадовала интернет-публику. Инфлюенсерша решила повторить образы популярных героев сказок и мультфильмов. Среди них родительница главного персонажа Простоквашина. Анна примерила синюю облегающую юбку и розовую водолазку, поверх которой надела белый фартук. При этом в руках россиянка держала кухонное полотенце. У побережья мыса Кот в США рыбаки выловили редчайшего двухцветного лобстера. Необычное ракообразное попало в сети 16 апреля. Половина его тела окрашена в типичный коричневый цвет, а другая в ярко-оранжевый. Компания, куда доставили улов, решила не отправлять лобстера в кастрюлю, а передала его в аквариум научного центра. Двухцветный лобстер станет частью публичной экспозиции. В сети завирусился отрывок из записи встречи баскетбольных команд Нью-Йорк и Кливленд. В нем фигурирует актер Тимоти Шаламе. Артист появился на матче в новом имидже и вызвал обсуждение. Пользователи обратили внимание на изменившуюся внешность звезды Дюны. Оказалось, что Шаламе сменил прическу и сбрил усы. В комментариях поклонницы восторгаются тем, что Тимоти наконец-то избавился от растительности на лице. В Краснодарском крае клонированная корова по кличке Звездочка принесла первое потомство. У нее родился здоровый теленок весом 39 килограммов. Беременности роды Звездочки прошли без осложнений. Детеныш получил кличку Дарена. Он развивается в соответствии со своим возрастом и не отстает от сверстников, что доказало способность клонированных животных к здоровому размножению. Корейская квашеная капуста кимчи способна помогать организму избавляться от нанопластика. Оказалось, что молочно-кислая бактерия из кимчи связывает частицы пластика в кишечнике и ускоряет их выведение. В тестах бактерия захватывала до 80% нанопластика. Эффект сохранялся при разных температурах и уровнях кислотности. Ведущий пилот «Феррари» Шарль Леклер продолжает инвестировать в роскошь. Гонщик пополнил свою коллекцию суперяхтой. Ее стоимость около 22 миллионов долларов. Судно получило имя «Сидичи», то есть 16, в честь гоночного номера, под которым Леклер выступает в «Формуле-1». Внутри яхты роскошные каюты, мраморные интерьеры, просторный открытый флайбридж и пляжный клуб на корме для отдыха у воды. На этом пока все. Далее на Европе Плюс Макс Филин и еще больше хитов, больше музыки.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Европа Плюс.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: На Европе Плюс.

0: Бэггин мы тоже слышали. И это команда глэм-рокеров. Еще одни наши номинанты из Италии. Команда Måneskin. Да, совершенно неизвестно, к чему приведет этот дабл-хит. Тем интереснее наблюдать за голосованием и самим тоже голосовать в нашей группе ВКонтакте. У вас есть несколько минут. Сразу после Avalon Rockstone вернусь с итогами.
1: Дабл-хит на Европе+.

0: набрали хорошее количество голосов. Но, как всегда, победитель один. И на этот раз это они, это Måneskin. Yes! Все, кто голосовал за Måneskin, я вас поздравляю, ребята. Это и ваша победа тоже, безусловно. Их музыку сейчас дважды услышим. А с Мэткан, уверен, не прощаемся. Встретимся обязательно когда-нибудь здесь, в крутом уикенде, в Даблхите. Ну а пока здесь Даблхит от команды Måneskin.
1: Даблхит на Европе+.

0: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
1: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
2: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш» 12+.
3: Весна идет. Мы молодой весны гонцы заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС Русойл, Экоойл, Випойл и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС Русойл, Экоойл, Випойл и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
4: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
5: Я верю, что музыка может изменить мир.
4: Узнай его историю, почувствуй его музыку.
5: Знаете, чего я хочу?
6: Стать самой большой звездой.
7: 27 мая, Каро 8, галерея.
4: Джафар Джексон в музыкальном кинособытии о короле поп-музыки «Майкл».
7: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Да, гороскоп, 24 мая сегодня. Поехали. Овны, у вас легко получится сделать много удачных покупок и даже найти на это деньги. Это вообще радует. Тельцы, выходя из дома, прихватите с собой рассудительность и спокойствие. Близнецы, все возникающие трудности ограничены временем. Вы легко их преодолеете. Раки, прежде чем вступать в спор, запаситесь убедительными аргументами. Львы, неразрешимых проблем нет, есть просто ваша лень. Вот так вот. Девы, друзья поддержат и выручат в нужный момент. Весы, романтические намеки сегодня перестанут быть просто намеками. Скорпионы, во всеобщей суете постарайтесь найти время для спокойной беседы с близкими. Стрельцы, сегодня вы легко добьетесь прогресса в серьезном непростом деле. Козероги, не упустите возможности приятно удивить любимого человека. Водолеи, замечательный день с точки зрения внутренней гармонии. Рыбы, придется немного поволноваться.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. Краснодар онлайн.
1: Идеальный микс развлечений для тебя.
0: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
1: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
3: Москва. Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
5: Категория 16+.
0: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
6: У нас в Краснодаре?
0: У вас!
6: Европа Плюс?
0: Да!
6: Ice Quest?
0: Ice Quest!
6: Прикольно!
0: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс! Будни 13.35! Ice Quest!
7: С 4 по 29 мая!
8: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте!
9: Для любителей мороженого старше 12 лет!
10: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровые продукты».
11: Мороженое – это круто!
12: А Крутис Айс еще круче!
13: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
14: Уже никто не помнит, с чего началась эта битва.
15: Мой факт про курицу был первым.
16: Нет, сначала был мой факт про яйцо.
14: Рассудить их смогут только подписчики телеграм-канала Европа Плюс.
0: Выбирай мэра фактового зала в бригаде У. Утром по будням в 8:20 на Европе Плюс.
17: Факт

0: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: В кино с 28 мая.
3: Музыка и танцы, они всех объединяют.
2: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
3: Это универсальный язык.
2: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
1: Категория 18+.
4: Европа+.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: На Европе Плюс новости. С нами Дмитрий Королев. Встречаем.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Здравствуй, Макс. Приветствую всех. Подавать заявление в детский сад следует сразу после рождения ребенка. Для начинающих водителей введут поэтапный доступ к авто, а в Африке отмечают День славянской письменности. Подробности далее. Подавать документы в детский сад следует сразу после появления ребенка на свет и получения свидетельства о рождении. С таким советом к россиянам обратился депутат Госдумы Сергей Колунов. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, ранняя регистрация повышает шансы попасть в нужный садик. Колунов добавил, что во время подачи заявления можно выбрать несколько вариантов и указать их в порядке приоритета. Для начинающих водителей в России могут вести поэтапный доступ к управлению авто. Такая норма содержится в перечне поручений, которые утвердило правительство. Отмечается, это адаптация зарубежного опыта. Например, системы, при которой неопытные водители начинают с ограничений по скорости, запретом на вождение в ночное время и ограничением на количество пассажиров действуют в Австралии. Купальный сезон в Центральной России начнется в середине июня. С таким прогнозом выступил синоптик Евгений Тишковец. Он отметил, в лучшем случае вода в водоемах прогреется до комфортных плюс 18-20 градусов лишь к середине первого месяца лета. Пока же эпицентром холодной погоды стал юг Восточной Сибири. В Алтайском крае ожидаются заморозки до минус 3. Зато жара придет на Урал и в Среднюю Волгу. В Минске можно измерить свой вес в картофелинах. На одном из самых популярных рынков установили оригинальную конструкцию, которую назвали «весы из СССР». На табло указывается вес в картошках, каждая из которых по 105 граммов. Кстати, аналогичные весы в стиле СССР ранее устанавливали на Арбате в Москве. Тогда всем предлагалось измерить свой вес в мандаринах. Ну и сегодня отмечается День славянской письменности. Он посвящен создателям азбуки Кириллу и Мефодию. В храмах проходят торжественные богослужения, также организуют выставки, концерты, научные конференции и лекции. Праздник отмечают по всему миру. Например, в Риме у подножия Колизея представители дипмиссии России и Белоруссии возложили цветы к месту захоронения святого Кирилла. На Кипре в русском доме открыли выставку каллиграфических работ, провели просветительские мероприятия и в Африке. Ну и о валюте. В конце выпуска: доллар сегодня 71 рубль 21 копейка, евро 82.54. Пока все, а далее на Европе Плюс с вами Макс Филин и крутой уикенд. Всем отличного утра и хорошего дня.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.

следующую новинку. Что-то будет из новой музыки, что вышло буквально вот-вот на днях. И, конечно, кому-то из вас предстоит сыграть в пинг-понг. Марти, вы мои великолепные. Да, все это скоро, но давайте по порядку. Дальше послушаем Marshmello и Portugal The Man, и сразу после встречаемся в рубрике «Горячая новинка».

совсем-совсем еще малыши в мире музыки. На этот раз мы послушаем трек, который был представлен 20 мая. Музыкант Китама представил свой первый релиз после дебютного альбома «История

я точно знаю, чего ждете вы, поклонники Вани Дмитриенко. Вы ждете билеты на концерт Вани Дмитриенко. Все логично и все будет здесь, в крутом уикенде. Надо только подождать. Еще в этом часе будем играть

0: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
1: Тогда важно, где проект собираете.
0: И где?
1: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
0: То есть можно собрать весь проект сразу?
1: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
3: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО «Банк ПСБ». Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: С 27 по 29 мая в «Экспоград Юг» выставка «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, мастер-классы для бьюти-мастеров. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на сайте beautyshow.su. ООО «МВК Юг». ОГРН 121-230-001-3617. 12+.
7: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
8: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
7: Не упустите свой шанс стать родителями.
8: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
11: Летние шины «Пирелли» — это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с «Пирелли». До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
12: ООО «Вершина». Поселок Яблоновский. Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-907-28.
13: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: 21-12+.
1: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
2: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
3: Но это ведь долго и сложно.
2: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
3: Звучит надежно.
2: Конечно. Звони 201-22-50.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Внутрикостная дентальная имплантация.
6: Мы все разные, но ценим одно и то же. Надежность, комфорт и уверенность на дороге. Кроссоверы Хавейл созданы именно для этого. Выбирай свой Хавейл в Югавто от 2 миллионов 49 тысяч рублей. В наличии более 300 автомобилей. Подробности в Югавто по телефону в Краснодаре 203-04-94.
7: Цена автомобиля Хавейл Джолин в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 по 31 мая 2026 года.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
11: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
12: Я верю, что музыка может изменить мир.
11: Узнай его историю. Почувствуй его музыку.
12: Знаете, чего я хочу?
13: Стать самой большой звездой.
14: 27 мая. Каро 8. Галерея.
11: Джафар Джексон. В музыкальном кинособытии о короле поп-музыки «Майкл».
14: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
11: Для лиц старше 18 лет.

0: Антон! Антон, ты здесь? Привет! Антон, ты с нами? Так, давайте поймаем кого-нибудь еще. Алло, привет! Ты в эфире, слушаем тебя! Так, что-то происходит со связью, но мы должны были сделать это, ребята! Ребята, все мы с вами должны преодолеть, любые трудности со связью, но мы должны сделать эту игру пинг-понг незабываемой. Алло, доброе утро! Алло, алло, привет!
1: Доброе утро.
2: О, привет.
1: Антон, здорово, Стрижевой на связи.
0: Привет. Привет. Я рад тебя слышать, как классно. Антон из Стрижевого с нами. Это уже хорошо, это уже хорошо, это уже прекрасно. Давай еще кого-нибудь.
1: Мы на Европе Плюс, вау.
0: Молодец. Давай еще кого-нибудь найдем, кто к нам дозвонился.

0: Вы по очереди в течение минуты из этого слова должны составлять другие слова. Чье слово будет последним, тот и победил. Понятно?
1: Понятно.
2: Понятно.
0: Итак, давайте, поскольку Антон у нас был первым и резвым. Антон, тебе начинать. Минута начинается прямо сейчас. И это слово «математика».
1: Математика. Ну, слово «математика» надо что-то придумать.
0: Да, да, да. Еще раз. Антон, скажи слово.
1: Мать.
0: Мать. Мама. Мама. Мама, мама, мама берем. Юрий.
2: Ток.
1: На песку выстрелил.
0: Антон.
1: Мать.
0: Нет мать. Мягкого знака. Мама была уже.
1: Мать. Макет.
0: Макет. Отлично. Антон. Антон, Юрий. Антон. Юрий, говори, говори слово.
1: Мат. Мат, мат, мат.
0: Мат, отлично, Антон. Антон.
1: Тик, тик, тик.
0: Тик, нет. Юрий.
2: Мат.
0: Да. Ребята, мат уже был, поэтому мы, конечно, поздравляем такого резкого и такого резвого нашего замечательного Антона. Воу, это было мощно. Да, это было мощно, невероятно. Антон, ты справился?
1: Спасибо,
0: жму тебе руку.
1: Вы лучшие.
0: Стрижевому привет, ты тоже лучший. Это был

0: И уже через пару минут здесь Леони, Имран и до финала часа Savage Garden, To the Moon and Back.
1: Реклама. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УОИНСТОМАРТСЕРВИС. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Галя, у нас отмена!
10: Какая еще отмена?
9: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
11: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн. Дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Европа плюс. Лучшие.

0: To the moon and back. И да, мы вернулись с Луны обратно, чтобы отправиться в час новый и крутого уикенда. Всем, кто любит классную музыку и подарки, всем со мной в час новый.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Европе плюс.
1: Знаете что? Утро бывает добрым. Мы это с вами проверили неоднократно. Здесь, в крутом уикенде. И да, дальше только лучше. В этом финальном часе в виде десерта будет розыгрыш билетов на концерт Вани Дмитриенко. 2 августа у музыканта пройдет большое шоу в Лужниках. Там будет 70 тысяч человек. И мы разыграем 100 билетов. В этом часе, возможно, билеты достанутся именно вам. Кстати, также их можно выиграть и в нашей группе ВКонтакте. Окей, слушай внимательно Европа Плюс в этом крутом уикенде. Пока же у нас Post Malone и совсем скоро очередная порция дабл-хита. На Европе Плюс.

0: хорошо, правда же? А, да, конкуренцию им составит он, американский певец, мультиинструменталист, продюсер. Что там просто, давайте признаемся, икона стиля, это красавчик Ленни Кравиц. Да, ну что, кому-кому, только одному предстоит звучать здесь в дабл-хите дважды со своей музыкой, со своими супер-хитами. Решать вам, выбирать вам, голосовать в нашей группе ВКонтакте. Пока слушаем BTS, Swim и скоро приплыву с итогами.
1: Дабл-хит на Европе+.

0: схлестнулись в новой битве дабл-хита здесь, в крутом уикенде на Европе+. Напомню, что наше голосование проходило открытое голосование в группе ВКонтакте, и всегда будет так, и на следующей неделе тоже, так что подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы решать и выбирать, кто будет звучать дважды. Ну а пока вы сделали свой выбор на этот раз, и они, конечно, прекрасны, и Jamiroquai, и Lenny Kravitz, но победитель один, и он правда один, это Lenny Kravitz, да, абсолютная икона стиля, мультиинструменталист, он записывает многие партии инструментов для своих аранжировок, он крутейший вокалист и просто красавчик. Слушаем его музыку здесь в дабл-хите и поздравляем!
1: Дабл-хит на Европе+.

0: конечно, разыграем билеты на Ваню Дмитриенко. Я Макс Вилен, с вами это крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Реклама. Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
4: А я кладовую.
5: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
7: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. CLClinic.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗ «Живые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже. Ждем вас в официальном дилерском центре Tenet. Авто для вас Юг. По адресу город Краснодар, улица Горячеключевская, 4А.
10: Соберите коллекцию.

0: magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
1: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывают ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробной информации и риски на сайте finance.a7.ru.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
5: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
6: Кажется, я понял, где пройдет это лето.
7: В Мэривиль?
6: Ага. Бассейны под открытым небом, природа, рестораны, отель.
7: И атмосфера, ради которой не хочется уезжать.
6: Самое странное...
7: Что?
6: Это не море.
7: Даже лучше.
6: Мэривиль. Скоро открытие.
7: Мэривиль.лайф.
6: Адыгея. Улица Шапсукская, дамба, 10/2.
8: Ваше здоровье
9: ближе, чем кажется.
8: Только протяните руку.
9: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
8: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
9: В приложении лаборатория «Сиэль Прайм». И ваша двойная выгода. -50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
8: Подробности на «Сейлаб.ру».
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: 18+.
10: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед. Покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
11: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
12: Спокойно. Берем Knauf Titalin. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
11: Справимся?
12: Titalin быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Knauf Titalin. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

80 тысяч человек. И Ваня Дмитриенко становится самым молодым российским артистом, кто собирает такой зал. Мы, Европа Плюс, решили, что вы точно должны там оказаться, поэтому разыгрываем 100 билетов каждый день до конца мая. В этот раз после сигнала. Ох, конечно, так я рад за нее. После сигнала к нам дозвонилась...

0: Таня сказала, что уже начинает готовиться к этому дню, выбирать платье и выбирать компаньона. Если вы тоже хотите на супершоу Вани, слушайте внимательно Европу Плюс и, конечно, заглядывайте в нашу группу ВКонтакте, там тоже можно выиграть свой билет.
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем «Купера» и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: В кино с 28 мая.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
6: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: делаем Puppet в финале этого часа крутого уикенда на Европе Плюс. Это команда классных ребят-хитмейкеров The Black Eyed Peas. Но мы не ставим точку в крутом уикенде. Все продолжится уже в следующую субботу. До встречи!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже полдень.

лето не за горами, музыка соответствует. Хюжели и Солто прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Jamaican Bam-Bam. Ну, в общем, надеюсь, эта музыка поможет тебе настроиться на летний период, в общем, до которого осталось буквально неделя. Доберемся вместе от Фомина, и это воскресенье мы проведем вместе. Я буду поблизости, и, конечно же, не просто так, а с лучшей мировой поп-музыкой. Есть что предложить, например, на ближайшие 15 минут. Это моя Мишель, и классный, красивый, невероятный трек от этих ребят под названием «На малиновой луне». Но прежде появится Mark Dunn, Giovanni Ricci, Lennon.

0: автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
1: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
2: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: С 27 по 29 мая в «Экспоград Юг» выставка «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, мастер-классы для бьюти-мастеров. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на сайте beautyshow.su. ООО «МВК Юг». ОГРН 121-230-001-3617. 12+.
6: Алло.
7: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
6: Что? Ты же сам позвонил.
7: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
6: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗ «Жилые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме, на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
10: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clinic.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
12: Летние шины Пирелли. Это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
13: ОО «Вершина», поселок Яблоновский, индустриальная 4. ОГРН 109-230-90-07-28.

0: лучших, а если не лучшая команда Российской Федерации Pop Dream невероятной красоты от Майя Мишель на Малиновой Луне для всех, кто проводит это воскресенье вместе со мной. Ну что, поздравляю всех с выходными. Они еще длятся, они еще продолжаются, а значит отдохнуть успеем, а значит послушать лучшую мировую поп-музыку тоже успеем. Ну и кто-то, кстати говоря, успеет сегодня забрать свою пару билетов на грандиозное шоу Вани Дмитриенко, которое состоится 2 августа в Лужниках. Это может быть ты, а? Задаю я такой вопрос и жду от тебя ответа уже очень скоро. Поэтому обязательно слушай, что у нас будет в эфире. Ну а если тебе нужны подробности по поводу билетов, узнай их на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
5: 22 мая резиденция «Санторини» открывает новый сезон. Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. «Санторини». Твое лето начинается здесь. 0+.
6: С 20.

0: 81 12+.
1: Стук в моторе, повышенный расход масла, бесплатная диагностика и быстрый ремонт для японских и корейских моторов. СТО «Личи моторы» в Краснодаре. 8-961-227-18-18. «Личи моторы».
2: Мам, голова болит и горло.
3: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
5: Спокойно. Берем КНАУФ «Киталин». Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
4: Справимся?
5: «Киталин» быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. КНАУФ «Киталин». Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
6: Знают мамы.
7: Знают папы.
8: Все лап для всех чекапы.
9: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
10: Точно быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
11: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
12: Все чекапы любимой лаборатории «Сейлаб.ру». Скидка до 40%.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Соберите новую коллекцию.

0: отличные ребята прямо сейчас на Европе Плюс, которые каждый раз выпускают что-нибудь новенькое. И это новенькое уже не похоже на старенькое по звучанию. Правда ведь? Это Tokyo Hotel и California Nights здесь на Европе Плюс. В столице уже 12:50. Привет всем, кто влился в нашу компашку. Привет всем, кто отдыхает, кто наслаждается этим воскресеньем. Ну и, конечно же, лучшей мировой поп-музыкой. Jasper Forks до финала этого часа, а также Nabu и Mooney Slow Down.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
14: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
17: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
18: Галя, у нас отмена!
19: Какая еще отмена?
18: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
16: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0.
13: Европа+.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

финале этого часа на Европе Плюс. Джаспер Фокс, красивая история. Ну и впереди таких огромное количество, потому что это радиостанция номер один в России. Мы 7 дней в неделю, 24 часа в сутки играем только лучшую мировую поп-музыку. Оставайся с нами.

0: страны Еврохит ТОП-40. Прямо сейчас в твоем радиоприемнике. Это Али Фарбин и Рина Миллер. Боли Бак. В столице уже 13.18. А это значит, что мы приближаемся к моменту, когда будем с вами выяснять, куда сегодня сгонять, что посмотреть, чтобы было хорошо, чтобы было приятно. В общем, все уже не за горами. Афиша в 13.30 по Москве обязательно случится, поэтому ни в коем случае этот момент не прозеваем. Ну а также суперхиты. Без них никуда. Бибер Экса, Fightless. Ребят, которые уже отметились на вершине нашего еврохита, это New Religion, ну а также Чимин, который, кстати говоря, тоже был номер один в нашем еврохите Who.
1: Реклама. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Steak and

0: суток в самом центре Краснодара. Отель «Мариотт», первый этаж. 18+.
1: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
2: Но это ведь долго и сложно.
1: Вовсе нет. В «Евродент» Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
2: Звучит надежно.
1: Конечно. Звони 201-22-50.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внутрикостная дентальная имплантация.
5: Мороженое – это круто!
6: А «Крутис Айс» еще круче!
5: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
7: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме, на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
8: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. CL Clinic.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Соберите коллеги.

0: Общий срок 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Больше хитов, больше хитов, больше музыки.
3: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Красноярске.

0: называется Fightless и New Religion. Ну а теперь есть еще один суперхит, который тебе точно пригодится в эти выходные. Погнали!
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Здравствуйте, друзья, и начну с Лужников. Там сегодня день футбола. Вся территория в Олимпийском комплексе превратится в огромную игровую зону. Главным событием дня станет гала-матч, в котором известные футболисты выйдут на поле против команды из 100 детей. Для болельщиков это шанс не только увидеть легенд футбола, но и взять у них автографы. Ну а в Царице на сегодня день медитации. Музей-заповедник объединит десятки площадок, посвященных йоге, осознанности и заботе о себе. Программа рассчитана на весь день, а гости смогут совмещать активные тренировки на свежем воздухе, дыхательные практики и лекции экспертов о том, как справляться со стрессом, следить за здоровьем и правильно питаться. А в универсальном спортивном зале «Дружба», что по улице Лужники, сегодня можно увидеть «Сны Пушкина». Это цирковое шоу, где театральный сюжет соединяется с трюковым искусством без участия животных. По сюжету юный поэт засыпает и оказывается в сказочном Лукоморье, где встречает своего взрослого двойника. Зрители увидят сложнейшие трюки на редких снарядах и акробатический рок-н-ролл в окружении 80 тонн декораций и огромных мультимедийных проектов. Начало в 16:00. Ну и, конечно же, сегодня вечером можно посетить театр. Например, театр Пушкина на Тверском бульваре. Там можно увидеть «Барабаны в ночи». Это динамичное шоу в стиле кабаре. Сюжет закручен вокруг солдата, который после 4 лет войны возвращается домой, где его давно считают погибшим. За это время жизнь близких полностью изменилась. Героям придется выбирать между верностью прошлому, личным счастьем и желанием выжить в хаосе. Начало в 19 часов. Ну и, конечно, можно отправиться в кино, а там сегодня семейная комедия «Богатыри». Это отечественная фэнтези-приключенческая лента, где древние витязи с мечами и кольчугах оказываются в современной Москве и вступают в борьбу с древним злом. Фильм сочетает юмор, динамичные сцены погони и драк и легкий поучительный тон, где древние ценности противостоят суете большого города. Одним словом, этот день обещает быть интересным и насыщенным, так что отдыхайте с Европой Плюс и хорошего дня! Yeah.

0: активной творческой фазе сейчас пребывают эти ребята. Portugal The Man. В последнее время их слышно все больше и больше. И классно, потому что треки у них действительно знатные. Marshmello, Portugal The Man и новый трек Phoenix на Европе Плюс прямо сейчас. Кстати говоря, этот трек всегда можно поддержать на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Добро пожаловать. Обязательно это сделай, потому что, мне кажется, история достойная. Ну и достойна она как минимум первой строчки нашего хит-парада. Да, проголосуй.
1: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24.
2: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ОО7, ОО71, ПАО Банк ПСБ. Более подробной информации и риски на сайте finance.a7.ru.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ты уже слышал про Мэривиль?
5: Если нет, ты сейчас удивишься.
4: 3 огромных бассейна, бары, рестораны, отель.
5: И все это среди природы, без долгих поездок.
4: Сколько ехать?
5: Минут 20 от центра Краснодара.
4: То есть новое место этого лета уже нашли?
5: Похоже, да. Мэривиль. Скоро открытие.
4: Мэривиль.лайф.
5: Адыгея. Улица Шапсукская, дамба, 10/2.
6: Ваше здоровье
7: ближе, чем кажется.
6: Только протяните руку.
7: Медицинская лаборатория Сейлаб всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
6: Быстрые результаты анализа всегда с собой.
7: В приложении лаборатория CL Prime. И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. Сейлаб всегда рядом и помогает точно.
6: Подробности на cellab.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: 18+.
10: Замрите. Вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Дактор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
11: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
12: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
13: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али».
14: 12+.
15: 102.2 FM. 102.2 FM.
16: Рекламная служба в Краснодаре.

Шаде можно. Можно станцевать прямо сейчас здесь на Европе Плюс by Индия и Мод. В столице уже 13:49. Продолжаем с вами потихоньку двигать к понедельнику. Но время на отдых еще предостаточно, правда ведь? Ну и есть еще, кстати говоря, до этого 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.

0: Но какова красота в финале этого часа на Европе Плюс, правда ведь? Это Magic и Rude. Классный трек, легкий трек, прям для выходного идеальный. Ну а дальше из идеального отличная музыка, например, Терри Свим с его Mr. Know-It-All, прежде The Second Voice, Let Me Be, ну и распечатаем новый час суперхитом, который был на вершине нашего еврохита. Это BTS, Swim.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе+.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: Дмитриенко и сотня билетов на его сольный концерт у нас. Забери свою пару пригласительных, как это сделала Житмарева Надежда из Тольятти. Именно она дозвонилась первой к нам по номеру 745-6565, код Москвы 495, ну и получила свою пару. Надя! Наденька, поздравляю тебя с таким классным выигрышем. Увидимся на шоу Вани Дмитриенко 2 августа в Лужниках. Супруг только с собой не возьми, возьми, не забудь взять, хотел сказать. Поэтому супруг тоже доволен. В общем, сегодня классный день у ребят из Тольятти. Ну а ты готовься к следующему розыгрышу. Он скоро будет у нас здесь в прямом эфире Европа Плюс. Узнай подробности на нашем сайте europaplus.ru. Желаю удачи!
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: Реклама.
3: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
4: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: 32 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
2: В CL-клиник. Прием врача, УЗИ и маммография. 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. CL-клиник.ру.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Соберите новую картину.

0: есть ограничения.
1: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
2: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
1: Не упустите свой шанс стать родителями.
2: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 22 62. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
4: Летние шины Пирелли. Это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8 900 280 99 66. Овершина, поселок Яблоновский, Индустриальная 4, ОГРН 109 230 90 07 28.

0: настроение солнечное, летнее, легкое. И все это от Боба Синклара и Кайзи. Прямо сейчас на Европе Плюс. I Can Wait. Дальше музыки будет больше. Ну и, естественно, солнечная сторона этой самой музыки обязательно продолжится. Например, появится классный трек от Кунгс. Диско и Galaxy скоро здесь, на Европе Плюс. Ну и виновник торжества, так сказать, 2 августа, да, которое состоится в Лужниках. 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко по-прежнему в силе. Они по-прежнему у нас есть, мы по-прежнему их дарим. Ну и ты не забывай послушать, как звучит тот самый Ваня буквально через пару минут здесь на Европе Плюс. Ртуть.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Доктор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
8: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
9: Знают мамы,
10: знают папы, все лап для всех чекапы.
11: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
12: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
13: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
14: Все чекапы любимой лаборатории сейлаб.ру. Скидка до 40%.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
17: Я верю, что музыка может изменить мир.
16: Узнай его историю. Почувствуй его музыку.
17: Знаете, чего я хочу?
18: Стать самой большой звездой.
19: 27 мая. Каро-8 галерея.
16: Джафар Джексон в музыкальном кинособытии о короле поп-музыки «Майкл».
19: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
16: Для лиц старше 18 лет.
20: Больше хитов. Больше хитов.
21: Больше музыки.
22: 102.2 FM. 102.2 FM.
23: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Да, будет так. В ближайшие 30 на Европе Плюс один из самых востребованных диджеев в современности – это Калин Харрис и его «Summer». Раньше Эвелин Рокстон, «Vertigo». Ну и The Weeknd, «I Feel It Coming». И вся эта музыка уже скоро.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года.
10: Ура! Премия!
11: И мне пришла!
10: И мне!
12: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
11: О, да!
13: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ПО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
15: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
16: богатстве? Столько условий.
17: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
18: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
20: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Три часа дня в Москве.

проще на самом деле некуда. Просто дозвониться до радиостанции номер один в России в нужный момент, получить свои два билета на концерт Вани Дмитриенко. И сегодня это еще обязательно случится, потому что 7 дней в неделю и 3 раза в день мы это все...

0: исполняем. Ну, а твоя задача просто быть рядом со своим радиоприемником в нужный момент. Не пропусти 2 билета на концерт Вани Дмитриевки. У нас их целых 100. Ну и, естественно, мы их все подарим. Дадим возможность абсолютно каждому в этом деле поучаствовать. Но, естественно, при желании твоем ни в коем случае не упусти шанс. Ну и в ближайшее время будь на чеку. Ну и, кстати, в ближайшее время обязательно послушай классный трек от Demi Lovato, Fast. Но прежде Sam Feld, Ox, My Heart Goes. Скоро.
1: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
2: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
3: Алло.
4: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
3: Что? Ты же сам позвонил.
4: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
3: Ага, Стамус. О, рядом с домом.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
7: А я кладовую.
8: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА «Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Доверяйте свое здоровье и благополучие родных только проверенным специалистам.
10: В многопрофильной клинике «Сиэль Клиник» для вас работают надежные врачи с высоким рейтингом доверия пациентов.
9: Точные анализы, прогрессивная диагностика, эффективное лечение и приятные цены на все.
10: «Сиэль Клиник». Нам доверяют самых близких.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место».
13: Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, 2 школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗ «Живые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Ваше здоровье
15: ближе, чем кажется.
14: Только протяните руку.
15: Медицинская лаборатория «Сиэль-Лаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
14: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
15: В приложении лаборатории «Сиэль-Прайм». И ваша двойная выгода. -50% на нужные анализы. «Сиэль-Лаб» всегда рядом и помогает точно.
14: Подробности на «Сиэль-Лаб.ру».
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: 18+.
16: Стук в моторе, повышенный расход масла, бесплатная диагностика и быстрый ремонт для японских и корейских моторов. СТО «Личи моторы» в Краснодаре. 8-961-227-18-18. «Личи моторы».
17: Соберите коллекцию.

0: Будешь этот выходной день вот так же на Чили, на расслабоне. Это Данинг Фейк и его Baby Doll на Европе Плюс прямо сейчас, а в столице уже 15:35. Мы с вами продолжаем отдыхать, наслаждаться выходным днем и слушать лучшую мировую поп-музыку. Есть что предложить. French Montana и Max B услышим I Went Deaf. Но прежде Zayn, человек, с голоса которого начинался практически каждый трек One Direction. Послушаем его суперхит Die For Me.
1: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
3: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже. Ждем вас в официальном дилерском центре Tenet. Авто для вас Юг. По адресу: город Краснодар, улица Горячая Ключевская, 4А.
7: 22 мая резиденция Санторини открывает новый сезон. Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. Санторини. Твое лето начинается здесь. 0+.
8: Мы все разные, но ценим одно и то же – надежность, комфорт и уверенность на дороге. Кроссоверы «Хавейл» созданы именно для этого. Выбирай свой «Хавейл» в «Югавто» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. В наличии более 300 автомобилей. Подробности в «Югавто» по телефону в Краснодаре 203-04-94.
9: Цена автомобиля «Хавейл Джолин» в комплектации «Комфорт» 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 по 31 мая 2026 года.
10: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Рекламная служба в Краснодаре.
12: Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Классная музыка. Например, «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Раньше Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Enya, Weep

0: утром по будням на Европе Плюс.
1: Ты даже представить себе не можешь, что я увидел в комментариях к фактуму залу. Ты даже понятия не имеешь. Ты же не сходила?
2: Нет.
1: Тогда
2: нет.
1: Ты не можешь себе представить.
2: Что там?
1: Оказывается, страусы не одни.
2: Много таких?
1: Даже куры.
2: Куры едят камни?
1: Да, не удивляйтесь сильно, а то сочтут, что мы вязки вообще ничего не понимаем. Да-да, куры, забыли просто.
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
4: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: В кино с 28 мая.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
9: Категория 18+.
10: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе+.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: И это у нас происходит 3 раза в день, потому что билетов много, целых 100, и все они для наших слушателей. В этот раз свою пару забирает Дмитрий Герасимов из Липецка. Ура! Да, и 2 августа мы увидимся с ним на сольнике самого молодого артиста, который собирает большой стадион Лужники. В общем, Ваня Дмитриенко будет ждать и Диму, и супругу, которые приедут из Липецка посмотреть на это шоу. Ну, а с тебя что? С тебя всего лишь дозвон до Европы Плюс первым после звукового сигнала по номеру 745-6565, код Москвы 495. Подробности в любую минуту ты можешь найти на нашем официальном europaplus.ru.
0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.

0: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 22 мая резиденция Санторини открывает новый сезон. Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. Санторини. Твое лето начинается здесь. 0+.
2: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
3: В CL-клиник. Прием врача, УЗИ и маммография. 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. CL-клиник.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже. Ждем вас в официальном дилерском центре Tenet. Авто для вас Юг. По адресу город Краснодар, улица Горячеключевская, 4А.
6: Соберите новую

0: есть ограничения.
1: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
2: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66. ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-907-28.
3: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Ну, красиво, правда ведь? Это Алан Уокер, Изабелла Малкман и Broken Strings на Европе Плюс прямо сейчас. Ну, а в столице уже 16:35. Привет всем, кто пока еще отдыхает вместе с радиостанцией номер один в России. Ну, а для отдыха времени у нас еще с вами предостаточно. Кстати говоря, дальше мы будем отдыхать вместе с Weekend Star. Кто у нас сегодня в гостях, можно выяснить на нашем сайте europoplus.ru. Заглядываем. Ну и, конечно же, ни в коем случае не пропусти, потому что Александр Генерозов расспросит обо всем нашего сегодняшнего гостя. Будет здорово.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
2: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
3: Знают мамы.
4: Знают папы.
5: Все лап для всех чекапы.
6: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
7: Точно, быстрый результат. ВАТ, анализы в стандарт.
8: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
9: Все чекапы любимой лаборатории сейлаб.ру. Скидка до 40%.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Слушай, что за Моревиль? Почему все про него говорят?
12: Потому что такого рядом с Краснодаром еще не было.
11: Три огромных бассейна среди природы?
12: Бар, ресторан, отель, музыка.
11: Подожди, и все это рядом?
12: Всего 20 минут от центра Краснодара.
11: Похоже, летом все будут здесь.
12: Моревиль. Скоро открытие.
11: Моревиль.лайф.
12: Адыгея. Улица Шапсукская. Дамба 10/2.
13: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
14: Но это ведь долго и сложно.
13: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
14: Звучит надежно.
13: Конечно. Звони 201-22-50.
15: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
16: Внутрикостная дентальная имплантация.
17: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
18: Категория 16+.
19: При поддержке Европы Плюс Краснодар.
20: Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али».
21: 12+.
22: Больше хитов.
23: Больше музыки.
24: 102.2 FM.
25: Рекламная служба в Краснодаре.

отметить этих ребят на первой строчке авторитетного Еврохит ТОП-40. Тиесто и Бриэнна Грейс. Beautiful Places на Европе Плюс прямо сейчас. Ну и, кстати говоря, они могут вернуть себе еще лидерство, но не без твоей помощи. Европаплюс.ру, заглядывай, голосуй, поддерживай этих ребят. Ну и, конечно же, по пятницам слушай, что у тебя получилось.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ru.
10: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
13: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
12: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Европе Плюс.
1: Сегодня с нами на Европе Плюс этот вечер проведет удивительно разносторонне талантливый человек. По профессии он актер, но основное время у него сейчас занимают поездки по миру и посещение таинственных локаций. А еще он без ума от музыки, называет себя двоюродным братом ежика в тумане, Вадим Нарштейн. Вадим, привет, всем добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте.
1: А ничего не напутал?
2: Нет, слушайте, очень приятное представление. И вообще это большая редкость.
1: Да.
2: Спасибо за профессионализм.
1: Слушай, ну то, что я перечислил, я так подумал, тянет на хорошенький такой СДВГ, потому что я и туда хочу, и сюда хочу, и здесь. Или нет, ты вполне четко планируешь себе все, да, вот это здесь пойдет, это вот здесь, и на все хватает какого-то там времени в 24-часовом дне.
2: Да не хватает, конечно. Это, во-первых, все-таки это нормальное состояние артиста. И то хочу, и это хочу. И здесь хочу. Но, слава богу, с годами как-то удается распределяться. И вот мы перед эфиром вспоминали, да, одного замечательного артиста, который однажды, я слышал, сказал такую прекрасную фразу: если хотите все успевать, делайте все. Вот насколько у вас хватает времени, возможностей и сил, делайте. И да, я действительно стараюсь вот таким образом следовать этим заветам.
1: И получается?
2: Ну, с переменным успехом. Иногда лучше, иногда хуже. Но в целом, слава богу, жаловаться не на что. Есть возможность реализовывать себя и в актерской карьере. И вот 5 лет назад добавилось ко мне на телевидение. Уже 5 лет, да, неожиданно. Они пролетели как один миг. Потому что такое количество впечатлений, которые ты не успеваешь просто проживать.
1: Ну, то есть в итоге свою карту так подзакрасил хорошенько, да?
2: Да.
1: Ты ведешь ее, кстати, такую, да? Ведь в свое время было модно, да? Вот я посетил столько-столько у людей еще в эпоху лампового ЖЖ, где там были карты. Был тут закрашивал.
2: У меня магниты на холодильнике. Вот они мои трофеи посещенных открытых земель.
1: А, то есть ты тот человек, который так... Нам, похоже, нужен американский сайт Байсайд холодильник, потому что у меня перестали магниты умещаться, да?
2: И семья растет, и холодильник вместе, слава богу. Но я, опять же, благодаря своей профессии, у меня была возможность ездить и до телевидения. Я в 10-х годах объездил очень много стран по планете со спектаклем Деклана Доналана. «Буря» мы ездили, играли на русском языке для иностранцев на разных фестивалях. Спектакль «Буря» по Шекспиру в постановке вот английского режиссера Деклана Доналана. И там вот чего только не было в моей жизни. И Латинская Америка, и Азию я впервые тогда посетил, и по Европе мы неплохо тогда проехали. А, собственно, то, о чем мы сегодня в основном, я так понимаю, будем разговаривать, телевидение и «Тайна на карте» на телеканале «Моя планета» открыли для меня Россию. Насколько она многогранна, насколько она удивительна и прекрасна. И я, честно говоря, до, получается, там 30 с небольшим лет не понимал вообще, в какой стране я живу. И то, как она для меня открылась и открывается, и продолжает открываться, это космос. Я скажу вам, мы живем в очень классной стране.
1: Итак, этот час с нами проведет актер, ведущий программы «Тайна на карте» на телеканале «Моя планета» Вадим Нарштейн. Стоит послушать на Европе Плюс.
0: Weekend Star.
3: Звезды зажигают и рассказывают
0: на Европе Плюс.

0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Тайна на карте – это не про отключенную геолокацию, а про отличное тревел-шоу на телеканале «Моя планета». Ведущий, актер и музыкант Вадим Нарштейн на Европе Плюс. Ну, тревел-шоу, а на самом деле титр «Тревел-детектив».
3: Да, да, потому что верно.
2: Намеренно усложнили себе задачу. Не просто куда-то там пробраться, пофоткаться и сказать, да, мы здесь были, а раскрыть тайну. А что именно в итоге раскрываете-то, да? True crime какой-нибудь, да, мистику, этнические какие-то загадки.
3: Смотрите, true crime тут абсолютно нет, хотя, конечно, в некоторых местах встречается. Самое главное, что должно быть, какова концепция этого шоу. Есть какое-то место, оно либо окутано флером тайны, да, что-то там такое происходило страшное или исторически важное много лет назад, либо местные поверья говорят о том, что туда не надо ходить, там духи какие-то, либо это настолько отдаленное место, что туда, в принципе, вообще мало кто добирается, и за счет этого оно будоражит умы, фантазии и кажется таинственным людям. Как, например, вот несколько лет назад мы ездили на плато Путорана.
2: Да, мечта.
3: Это мечта огромного количества людей. И когда там оказываешься, там действительно вот, да, то, о чем вы говорите, геолокация и любая связь отсутствует напрочь, она там не нужна. И ты смотришь по сторонам, это какой-то затерянный мир. Такое ощущение, что сейчас из-за какой-то горы, которую ты видишь вдалеке, плоской, вылетит птеродактиль, побегут трицератопсы, какие-то вот эти вот все динозавры. И это вызывает вообще космические эмоции. Это настолько...
2: Вот ты хорошо сказал слово «космическое», потому что, да, сейчас пачками расшифровываются и раскрываются с грифов секретных тайны НЛО, да.
3: Есть
2: и
3: такое.
2: Понятно, что это делается для отвлечения внимания от других насущных вопросов,
3: ну, да. Несмотря на
2: верх, как говорится. People have it, да, и прочее. Но, а ты... Вот в тех же самых там, в том же самом Путоране не видел никаких вот там случайных каких-нибудь следов, отпечатков непонятных или этих объектов в небе. Вот реально, когда чистое небо, звездное, да, вот, короче, ты видел НЛО или нет?
3: Не видел, скажу так. Мама моя году в 88-м видела в Тушино огромный столб, бьющий в землю. С неба, световой. И она считает, что это было НЛО. Кстати говоря, опять же, тема НЛО у нас была в Малёпской аномальной зоне. Это вообще самое считается столицей НЛО России. И там якобы летают такие вот плазмоиды. Нам показывали местные жители видео, на котором светящийся красного яркого цвета шар где-то в кустах вот так вот как будто наблюдает за человеком. Мы вместе с видеооператорами нашими пытались понять, как это снято, смонтировано. Непонятно. Это такое видео видел. Но своими глазами, к сожалению, пока нет. Я же все-таки, моя задача в этом во всем удивиться, попробовать разобраться в этом шоу, но так или иначе, я все-таки скептик. Я представляю научную сторону вопроса и пытаюсь, ну, как-то рационально подойти ко всем этим темам.
2: Это классно. И это классно, потому что я все-таки за научное познание.
3: Я за научное познание, но при этом все равно за вот это вот эмоциональное восприятие мира.
2: Напомню всем, с нами сегодня Вадим Нарштейн. Говорим о путешествиях и о жизни. Скоро продолжим.
0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.

0: Европе Плюс.
1: Забраться в тундру или город Дагестана, снять видео, раскрыть тайну профита. Вадим Нарштейн, путешественник, актер, телеведущий на Европе Плюс. Но вот скептики скажут, да, загадка, тайна. Но ведь кто потратит уйму денег на съемку, если ты заранее не знаешь, там, условно говоря, ответ на какой-то вопрос? Вот, и, наверное, они в чем-то правы или нет?
2: Такие выпуски были, да.
1: То есть вы спокойно к этому относитесь? Ведь, понимаешь, да, по фабуле же должна быть развязка, да? То есть ты актер, драматург.
2: Да, согласен. Но иногда можно поставить троеточие и там сказать продолжение во втором сезоне, грубо говоря. Мне кажется, не все тайны надо разгадывать. Некоторые, пусть они вот остаются какими-то непонятными, нераскрытыми. Например, в горах Урала мы пробовали разгадать тайну исчезновения группы Дятлова. Существует больше 100 версий. Каждый
1: так
2: человек
1: мало.
2: Тянет...
1: Мне кажется,
2: да, там, ну, тысячи, да, хорошо. И встречали людей, которые точно так же туда, на этот перевал, едут и пытаются восстановить картину событий. Разбирают документы. До сих пор эта тема вызывает такой яркий отклик. У нас... Мы сразу поняли, что фильм имеет шанс на успех. Еще на планерке, потому что она длилась в два раза дольше, чем обычно, и мы ее закончили уже со словами: ребята, давайте просто, ну, пора снимать. Потому что было еще что обсуждать. И точно так же происходило во время съемок. Каждому человеку в Свердловской области было что нам сказать. У каждого это откликается в сердце, наверное, потому что эта история животрепещущая, она про живых людей, молодых ребят, которые так таинственно и мистически исчезли. И про это еще там, да, какое-то время нельзя было как будто разговаривать. Это добавляет еще таинственности. Что на самом деле произошло там? Я затрудняюсь ответить. Все-таки есть официальная версия, которой, да, мы, наверное, все будем придерживаться. Но тут так абсолютно каждый интерпретирует так, как он хочет. И место труднодоступное. Но в целом, при определенном уровне подготовки физической и технической, добраться туда можно. И вообще оказаться там, в этих горах, безумно красивых, мне кажется, стоит. Потому что как раз вот дятловцев и их друзей, с которыми мы там встречались в Екатеринбурге, тянула туда красота и возможность оказаться в месте, где до тебя практически не ступала нога человека, подняться на эти вершины, превознемогая все сложности и вдохнуть этого ветра, этого воздуха. Это же ни с чем не сравнимо. Тут не обязательно разгадывать эту загадку. Там просто надо побыть.
1: Может и так.
2: Ощутить это место.
1: Может и так. Напомню всем о подкастах. Подписывайтесь на нас, читайте нас на сайте Европы Плюс и слушайте там же. Вадим Нарштейн сегодня с нами. Мы скоро продолжим.
3: Говорим со звездами и слушаем музыку.
0: Weekend Star на Европе Плюс. Реклама.
4: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
5: Тогда важно, где проект собираете.
4: И где?
5: Профимол. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
4: То есть можно собрать весь проект сразу?
5: Да, Профимол. Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
6: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
7: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
8: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление

0: от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Распродажа в связи с закрытием. Крупнейший магазин игрушек, а цены ниже, чем на маркетплейсах. Все для счастливого детства. Бассейны, велосипеды, роботы, куклы и творческие наборы. Маркер «Игрушка». Новая «Адыгея». Улица Тургеневская, шоссе 12А, /1. 20.

0: 2 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Соберите коллекцию и

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Рекламная служба в Краснодаре.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс.

0: плюс.
1: Мог бы стать анимационным художником, но, наверное, усидчивости не хватило. Вадим Нарштейн. Да, да.
2: Нет, нет, вообще.
3: Нет, нет.
2: Нет, а почему не стал?
3: Я не умею рисовать. Я рисую вот все зарисовки в программе. Там понятно же абсолютно, что это курица лапой. И со временем, может быть, я немножко стал лучше это делать, но это абсолютно схематичные такие рисунки. Мне далеко до своего прекрасного дядюшки. Юрий Борисович умеет это делать. Редко, к сожалению, в последнее время практикует, но, тем не менее, я туда даже не смотрю в эту сторону.
1: Ну, вообще, вот этот твой путь к кочевому образу жизни, да, он достаточно извилистым получился? Или ты и всегда, по сути, таким был? Ну, вот даже вспомнил уже там театральные гастроли, и это, в принципе, вот от молодых ногтей, что называется, тебя так вот...
3: Это мое любимое состояние, ехать куда-то. И желательно, чтобы не было связи, чтобы не мешало, ничего не отвлекало. Какие-то звонки и сообщения, когда можно побыть вот наедине с собой, плывет картинка какая-то, ты куда-то едешь, впереди что-то новое, неизведанное, будоражащее. Я обожаю это состояние.
1: Ну, а так, понимаешь, путешественники обычно они не пускают нигде корней, да, вот это вот, да, вот мой дом там, где я сейчас. А ты, если я правильно понимаю, у тебя и семья есть, вот, и все. То есть это одно другому не мешает тебе вот, в своем
3: нет,
1: статусе?
3: Нет, база — это Москва.
1: Ну,
3: вот
1: типа, разбирайтесь, я улетел.
3: Ну, нет, я все-таки стараюсь быть ответственным семьянином и путешественникам, и так, чтобы не оставлять за собой горящую избу. Это очень важно, какой-то баланс в этом плане соблюдать, потому что, конечно, родные и близкие, они нуждаются в какой-то поддержке и в присутствии.
1: После маленькой паузы подкинем нашему гостю быстрых вопросиков, а я напомню всем, что с нами сегодня Вадим Нарштейн, телеведущий путешественник. Не пропустите самое интересное.
4: Weekend Star. Звезды становятся ближе.
0: С Александром Генерозовым на Европе Плюс.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно. Его зовут Вадим Нарштейн, он путешественник, телеведущий, актер, еще много кто, и он на Европе Плюс. Слов минимум, информации максимум, вопросы кратко, ответы как захочешь. Странные названия на картах. Поделишься из своей коллекции где-нибудь из записной книжечки.
2: Ну вот, буквально несколько недель назад мы ездили на Ямал разгадывать тайну первого русского города в Заполярье. Называется он Мангазея.
1: Мангазея, да. В Москве такие жилые комплексы строят. Кошмар какой-то.
2: Вообще, да, для жителя средней полосы России большинство названий, которые в нашей стране присутствуют, могут звучать очень необычно. Это все-таки связано с тем, что у нас многонациональная страна, и какие-то места сохранили свои там первоначальные названия. Например, одно из чудес России – загадочное плато Мань-Папунёр.
1: Папунёр, да. Это прям для ведущих специальная такая расчитка, да?
2: Это для того, чтобы, да, развиться.
1: Эй, я плаваю, да, раньше.
2: Вот сейчас мы поедем в Карелию, да? Уже привычные названия – Сартовалла.
1: Да, или... там правильное количество «А» везде.
2: «А», да, или «Ватвара». Ну, гора у нас тоже есть, кино. Да, Россия класс. Полна интересных, необычных названий.
1: Места вдохновляют тебя на песни там где-нибудь? Раз так набросочек. Да, тоже музыкант.
2: Это же форматный элемент, который, так я честно признаюсь, сейчас, наверное, впервые публично мне удалось в программу добавить. В перерывах между съемками я начал писать коротенькие песни и просить просто для моих соцсетей операторов наших снять. Ну и там несколько выпусков ребята это все делали. Потом они говорят: слушай, а почему мы это не снимаем для фильма? Потому что каждая песня, она посвящена непосредственно этому месту. Ну, коротенькая минута, куплет и припев, но это позволяет отлично разнообразить, да, немножечко наше все-таки шоу.
1: Откровенно недобрых людей встречаешь в путешествиях, или все люди братья, и там это как раз понимаешь, как нигде.
2: Плохих людей не существует. Есть просто позиции, которые мы не понимаем или не разделяем. Каждый человек для себя хороший.
1: Возвращаемся к практическим вопросам. Твой набор в дорогу. Рюкзачок и хватит? Или вполне даже вот то, что в ручную кладь влезает, да?
2: Вообще, это моя философия. Чем меньше вещей с собой, тем проще перемещаться, тем более ты мобилен. И, естественно, за 5 лет путешествий с телевидением у меня есть прям набор вещей, которые обязательно должны с собой быть. Это перекусы. Они не весят много, но при этом достаточно калорийные. Это либо сушеное мясо, либо какие-то протеиновые батончики. Это, ну, и то. Как-то хочется и сладкого, и соленого, и по-разному. И при этом еще держать себя в форме, потому что, ну, такая нагрузка, которая на телевидении, она и ненормированный график, она предполагает, что ты ешь, когда дают, и иногда вот дают много, и потому что люди гостеприимные, которые нас встречают и готовят безумно вкусно, и кухня, она далеко не всегда диетическая, она очень калорийная, безумно вкусная, все хочется попробовать. Да, вот в этом во всем я стараюсь еще держать себя в форме.
1: Это Вадим Нарштейн и его ответы на быстрые вопросы от Weekend Star. Послушаем музыку и вернемся сюда.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
3: Краснодар онлайн.
0: Идеальный микс развлечений для тебя.
3: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
0: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
5: Мам, голова болит и горло.
6: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
8: Говорят, Нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо, а ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
10: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важные условия: бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
11: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
10: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: отличные вопросы.
1: Жаркие ответы.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
2: Путешествие, кино и познавательное ТВ. Вадим Нарштейн сегодня с нами на Европе Плюс. Ну, мы уже столько раз упомянули слово «актер», что не могу не попытать тебя и об этой твоей сфере жизни. Или она вот на паузе сейчас, да? Вот как ты?
3: Слава богу, не на паузе. Я развиваюсь в этом. Даже нахожу какое-то время для того, чтобы учиться. До сих пор постоянно стараюсь практиковаться, учиться. В ближайшее время, я надеюсь, выйдет несколько сериалов с моим участием. В одном из них у меня роль комедийная. Тоже чего не было очень давно. А в другом мои любимые антагонисты. И я надеюсь... Я не уверен, что мне сейчас можно называть название.
2: Это всегда обычная история.
3: К сожалению,
2: все,
3: да.
2: Понимаем.
3: Вот пока что не стартовала официальная рекламная кампания, но я, да, надеюсь, что в ближайшее время будет возможность порадовать зрителей сериалами с моим участием. Там должно быть все интересно.
2: А тебе как в целом по больнице ситуация в нашем кинематографе? Ничего так комфортненько? Потому что, да, вот вроде бы как не в коня корм, иногда кажется, денег тратится огромное количество, выделяется, да, вот, снимается много, а вроде как вот,
3: ну, я в корне
2: чего-то лучшего.
3: В корне не согласен с точкой зрения, которая до сих пор почему-то иногда встречается, что русское кино давно, скажем так, люди говорят иносказательно. Не согласен. У нас одна из самых мощных и сильных индустрий в мире, что касается кино на платформах. Телевизионные проекты тоже бывают очень масштабные, очень интересные и затрагивают какие-то важные животрепещущие темы для нашей страны. Мне ближе, конечно, кино, которое выходит на платформах, сериалы. Наверное, просто это связано с определенным стилем игры. Есть разные вот подходы, как в театре. Есть, да, школа Станиславского, есть школа Чехова, есть Мирхольд. Точно так же я бы делил, наверное, и киносериальную отрасль, да, которая в нашей стране присутствует. Есть телевидение, есть платформы.
2: Есть телеканал «Домашний».
3: Да, есть вот такой, да, телеканал. Да, да. Это абсолютно, это тоже манера игры. И она требует определенных навыков, которые мне, как показывает практика, видимо, пока недоступны, потому что туда меня не утверждали еще в кино.
2: Просто напомню всем о подкастах и о самом крутом сайте europaplus.ru, на котором нас можно и послушать, и почитать, и посмотреть фоточки из студии. Вадим Нарштейн у нас в гостях. Скоро вернемся.
0: Отличные вопросы.
1: Жаркие ответы.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.

0: внимание.
1: Шоу Weekend Star на Европе Плюс.
2: И мы продолжаем Weekend Star. С нами сегодня Вадим Нарштейн, актер, автор программы «Тайна на карте» на моей планете. Ну и вот, да, мы с тобой говорили о, в общем, так можно сказать, как местах. Но я даже готов более частно географически. Вот мы уже вспомнили плато Путорана. И хорошо, ты туда прилетаешь под ногами пивных бутылок, стреляных гильз, вот этого всего присутствия человека нет?
3: Реально. На плато Путорана, слава богу, нет. Там национальный заповедник, парк, и там даже с дорожек нельзя сворачивать, ходить по траве.
2: Ну, дорожки-то кто-то делает.
3: Ну, дорожки сделал там.
2: А курочек?
3: Более того, там люди приезжают со всей страны, волонтерят, строят экотропу для того, чтобы не разрушать эту экосистему, которая там сформировалась. Слава богу, следят за какими-то такими местами. Это прям национальная программа, насколько я знаю.
2: Ладно, еще на труднодоступном языке. Вот, мне кажется, может, даже и поспорило бы место, огромное место с тем же Путораной. Васюганские болота – это ведь одни из, ну, их легкими Сибири и вообще Евразии называют, да, потому что это огромный организм, по сути, на огромной площади.
3: Какой-то спрут,
2: не было еще?
3: Нет, вот туда мы собираемся в этом сезоне, и это было несколько лет назад. Я нашел это место, когда исследовал интернет и предложил в редакцию. Я говорю, ребят, вот, ну, смотрите, это же просто ведьмино какое-то пристанище. Нам туда надо.
2: То есть ты участвуешь и ты предлагаешь?
3: Да, слава богу, есть возможность. И у нас есть папочка, место, куда мы хотим попасть, и мы все вместе с редакторами туда накидываем какие-то идеи. Некоторые могут быть сумасшедшие совсем, мы их отметаем, а некоторые, вот как Васюганские болота, ждут своего часа, несколько лет. В этом году мы туда наконец-то поедем. И, может быть, еще имеет смысл проанонсировать пятый сезон, что еще там будет.
2: Давай.
3: Вот про Мангазею уже упомянутую мы сняли кино, ну а в эфире оно будет вот осенью. Премьеримся мы, как правило, в сезон дождей, ближе к Новому году уже потом туда уходим. Каждую неделю устраиваем марафоны тайн, все эти фильмы показываем в одни выходные. Ну вот этот пятый сезон, юбилейный получается, первый юбилей отмечает наше шоу, будет Мангазея на Ямале. Просто программа про снег, мне кажется, получится, потому что в тундре, в 30-градусный мороз, на ветру записывать подводки – это то еще удовольствие. Прям, мне кажется, не забуду я это долго.
2: Зато это север. Не тот север, который один месяц в году показывают. Вот это самая брусника, вот тут морожка и прочее, а настоящий север.
3: Ой, это крайний, я бы даже сказал.
2: Это же полярье, правильно я понимаю?
3: Да, это все за полярным кругом. Дальше мы поедем вот через несколько недель на Валаам, в Карелию. Опять же, Карелия становится каким-то любимым регионом. По следам Тунгусского метеорита мы заберемся совсем вглубь Сибири. Самая страшная пещера России в Хакасии нас ожидает. В Хакасии тоже будет уже второй фильм. Злой город Козельск.
2: Сделаем паузу для классной музыки. Вернемся сюда, к вам, с Вадимом Нарштейном. Будьте начеку.
0: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
1: Шоу Weekend Star на Европе Плюс. Реклама.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: в кино с 28 мая.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
5: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
5: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл» в кино с 28 мая. Категория 18+.
9: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
10: 12+.

0: Европе плюс.
1: Воскресенье, весна, все еще весна, несмотря на то, что завтра обещают прохладу. И друзья Европа Плюс, такие как Вадим Нарштейн, актер, телеведущий и музыкант. Но тоже не могу не коснуться, потому что я честно, я послушал тебя и твою группу «Черное море».
2: Вау, «Черное море».
1: Да, и вы очень круто, правда, звучите. И мне кажется, это я сейчас не ради того, чтобы... Ну, конечно, у меня гость, а я должен сказать, что вот как классно, но... Вы классно играете, и может ли это однажды, как ты думаешь, перейти во что-то большее, и ты уже по мангазее, да, с гастролями на Патарана колонки выставляешь там для духов орешь.
2: Ну, пока концерты. Что это, да, ощущение пока такое, что... Ощущение такое, что мы как раз вот для духов и поем. Не так это многолюдно все. На самом деле, «Черное море» — это проект, который мы завершили, закрыли. Сейчас я выпускаю песни сольно под фамилией своей Нарштейн. Можно найти на всех площадках, послушать. Там не очень большое количество песен, но я стараюсь потихонечку туда выкладывать что-то, наполнять эти страницы. 2 апреля у меня был день рождения, а я раньше всегда очень любил устраивать концерты. В этом году впервые за много лет я сделал концерт на день рождения. Собрал людей. Было очень приятно, что пришли не только друзья. Были люди, которые смотрят «Тайну на карте», которые смотрят сериалы со мной. Собрал профессиональных музыкантов сессионных. И мы сыграли очень классный концерт. Наверное, лучший на данный момент в моей жизни. Просто без цели быть музыкантом, просто поделившись своим
1: творчеством. А может,
2: творчеством.
1: Так и надо?
2: Мне кажется, да, абсолютно. Вот легче, проще, легче, веселей.
1: Смотри, сейчас еще весна, а уже вот следующие выходные, это уже лет наступает. Ура. А значит, люди собираются в отпуска. И давай-ка вот ты нам все-таки, мы немножко эту тему коснулись, но вот прям на уровне вот я рекомендую, чтобы это было относительно бюджетно, относительно малолюдно и познавательно, несколько локаций для отпуска от Вадима Нарштейна.
2: Ну, для москвичей я порекомендую, наверное, Переславль-Залесский. Абсолютно легко добираться. Прекрасная инфраструктура, гостиницы, кафе и озеро.
1: Кайтеры.
2: Озеро, на котором вообще-то родился русский флот. Ни много, ни мало.
1: Как ботик там до сих пор.
2: Бабушка русского флота, да, ботик Петра Первого стоит, ну, можно его посетить, посмотреть. И на воздушном шаре полетать можно, кстати говоря. Там вот, поднявшись в небо, ты понимаешь, почему Переславль-Залесский. Леса со всех сторон, в огромном количестве.
1: А вот так, если куда-нибудь в Алтай сейчас мощно цивилизация пришла. Да.
2: Там... Ой, да, Алтай, прям туда, вот там я, наверное, пожелал бы вам чуть дальше поехать по Чуйскому тракту, в сторону границ всех возможных с другими странами. Вот чем дальше от цивилизации, тем прекрасней. Хотя вообще, начиная от Горно-Алтайска, уже безумно красиво.
1: Что ж, Вадим, спасибо тебе огромное. Локации приняли, коды считали.
2: Разгадывайте тайны.
1: На месте. Вот, желаем новых открытий. Про Васюганский расскажешь потом еще. Инвайтер у тебя есть, считай. Вадим Нарштейн, актер, музыкант, ведущий «Тайны на карте» на канале «Моя планета», провел с нами этот час на Европе+. Плюс. Я же, Александр Генерозов, жду всех в следующее воскресенье, 1 июня в 17:00 на Европе+. Плюс. Будет звездно, будет интересно. Всем пока.
2: Спасибо за ваши уши. Пока-пока.
0: Weekend Star.
3: Звезды зажигают и рассказывают
0: на Европе+.

0: Тедди Свинкс на Европе Плюс, классная вещица Mr. Know-It-All, 18:19 в Москве. Всем привет, всем классного вечера, продолжаем отдыхать под лучшую музыку, в отличном настроении, я уверен. Дальше с нами Зейн, Die For Me, и дождемся Holy Moly, Talk To You Later на Европе Плюс.
1: Реклама. Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике KidsMed – это личный педиатр с рождения и до года, контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: С 27 по 29 мая в Экспоград Юг выставка «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, мастер-классы для бьюти-мастеров. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на сайте beautyshow.su. ООО «МВК Юг». ОГРН 121-230-001-3617. 12+.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш». 12+.
5: Соберите новую...

0: Мадагаскарике. Есть ограничения.
1: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
2: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66. ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-907-28.
3: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
4: При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
5: Рекламная служба в Краснодаре.
6: Европа плюс.ру. Раздел «Контакты».
7: Европа.

0: Алиф Арбен и Миллер, Рен и Миллер на Европе Плюс, Body Talk. Ну, на языке тела, я думаю, все, кто, все отражается верно. Отлично отдохнули, отлично провели время и готовы теперь к новой неделе. Завтра, если что, новую неделю начать можно весьма бодро, энергично вместе с бригадой У. Так что подключайтесь с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Вэл и Вики тоже возвращаются после выходных. Будет не скучно. Пока же здесь будет клан Карусель, услышим Ride и дождемся летний горячий трек от Bruno Mars. I Just Might. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
2: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей теперь в продаже в Леонавто. Подробности и запись на тест-драйв на Ростовском шоссе 26/2 или по телефону +7 861 202 53 80. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
5: С 27 по 29 мая в Экспоград Юг с

0: 71 12+.
1: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш». 12+.
2: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Дактор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
3: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
5: Категория 16+.
6: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: девятом направлении под лучшую музыку. До финала часа еще успеем послушать пачку классных треков. Шиллер на подходе, Dream of You. И дождемся Кайли Миноука, Lights, Camera, Action на Европе+.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Ура, премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
1: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Шиллер на Европе Плюс и Dream of You в финале этого часа. Продвигаемся далее. Также не скучно, еще больше классных хитов заряжаем в часе новом. Так что всем отличного вечера.

0: By India, мод на Европе Плюс, Шаде. Ну, будет подо что потанцевать, конечно. У нас всегда классная музыка здесь, на Европе Плюс. В ближайшие минуты переключаемся на рок-ритм. Услышим группу Tokyo Hotel, California Nights. И дождемся AJR Week совсем скоро.
1: Реклама. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
2: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
3: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед, покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо, а ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
6: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важные условия – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

0: Оздоровительный комплекс Дагомыс, УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
4: Я верю, что музыка может изменить мир.
3: Узнай его историю, почувствуй его музыку.
4: Знаете, чего я хочу?
5: Стать самой большой звездой.
6: 27 мая, Каро 8, галерея.
3: Джафар Джексон в музыкальном кинособытии о короле поп-музыки «Майкл».
6: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
3: Для лиц старше 18 лет.
7: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: претендент на главный пляжный хит этого сезона «Jamaican», вещица от Хужели Солто. Да, классный трек. Если нравится, не забудьте его поддержать в нашем чарте. Еврохит ТОП-40 на сайте europaplus.ru. На следующей неделе до пятницы можно голосовать, конечно же, так что welcome. А пока же движемся далее вместе с Алексом Уорреном. Мы слышим «Fever Dream» и дождемся Эда Ширана «Bad Habits» совсем скоро.
1: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401. Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ОО7, ОО71, ПАО Банк ПСБ. Более подробной информации и риски на сайте finance.a7.ru.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
6: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 30 минут подряд, ничего лишнего, только хиты без остановок на Европе Плюс. В это время с нами Медуза, Don't Wanna Go Home. Bob Sinclair и Кайза, I Can't Wait. Послушаем суперхит от BTS, Swim. И много других ваших любимых песен на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка». Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
2: В кино с 28 мая.
3: Музыка и танцы, они всех объединяют.
2: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
3: Это универсальный язык.
2: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
4: Европа+.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Медуза на Европе Плюс. Don't wanna go home. Ну, домой, может быть, идти не хочется. А вот на концерт Вани Дмитриенко сходить, я думаю, многие из вас были бы не против. Поэтому не забывайте, что у нас продолжается розыгрыш 100 билетов на шоу Вани Дмитриенко в Лужниках. Завтра розыгрыш продолжится здесь, в эфире. Так что будьте начеку, будьте готовы. Все подробности, если что, есть у нас на сайте europplus.ru. Заходите, 100 билетов на шоу Вани Дмитриенко здесь покажет. Движемся далее вместе с Брак Секстиена, слышим Pay to Exist и дождемся Рэя Долтона All We Got совсем скоро.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
3: Все, все.
1: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Больше хитов. Больше музыки.
6: 102.2 FM. 102.2 FM.
5: Рекламная служба в Краснодаре.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Большой нон-стоп заряжаем на Европе+. 45 минут без остановок. Впереди с нами в это время French Montana. Everything you

0: Это Европа Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
4: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Left Me, это French Montana на Европе Плюс, 21 час и 19 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Еще пока есть немножечко времени, чтобы отдохнуть в этот классный майский вечер, подзарядиться перед новой неделей. Завтра, если что, просыпайтесь пораньше, можно будет еще подзарядиться вместе с бригадой У. С 7 до 10 они будут здесь, Вэлл и Вики, так что welcome, пока же. Ждем Teddy Swims, Mr. Know It All, и совсем скоро здесь Ваня Дмитриенко, ртуть, дождемся.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
5: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
7: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
8: Стук в моторе, повышенный расход масла, бесплатная диагностика и быстрый ремонт для японских и корейских моторов. СТО «Личи моторы» в Краснодаре. 8-961-227-18-18. «Личи моторы».
9: При поддержке Европы Плюс Краснодар.
10: Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп».
11: 12+.
12: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
15: Я верю, что музыка может изменить мир.
14: Узнай его историю, почувствуй его музыку.
15: Знаете, чего я хочу?
16: Стать самой большой звездой.
17: 27 мая, Каро 8, галерея.
14: Джафар Джексон в музыкальном кинособытии о короле поп-музыки «Майкл».
18: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
14: Для лиц старше 18 лет.

0: Слышим Алана Уокера, Broken Strings. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет. Европа
1: плюс. Дальше только хиты.
2: 45 минут.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 22:00.

0: Russian и Рауф Алехандро на Европе Плюс. Понго! Да, лето близко. Продвигаемся в сторону этого прекрасного времени года под лучшую музыку. На часах столицы уже 22 часа и 20 минут. Привет всем, кто отлично проводит время с нами под лучшую музыку. Впереди Алекс Уоррен, услышим Fever Dream и дождемся группы Майя Мишель на Малиновой Луне. Скоро-скоро.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
9: Тогда важно, где проект собираете.
8: И где?
9: Профимол. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
8: То есть можно собрать весь проект сразу?
9: Да, Профимол. Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе. 20/1Б.
10: С 27 по 29 мая в Экспоград Юг.

0: 16 81 12+.
1: Купил квартиру в ЖК Твинпарк и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
2: А я кладовую.
3: Еще больше комфорта в жилом комплексе Твинпарк. При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8 800 44 240. Застройщик ООО ЗА «Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Алло.
5: Привет, не могу говорить, мне лечат зубы Стамус.
4: Что? Ты же сам позвонил.
5: Мне безболезненно лечат зубы, а за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус, 20 лет опыта, 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда, пока.
4: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
7: Летние шины Пирелли. Это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8 900 280 99 66.
8: Овершина, поселок Яблоновский, индустриальная 4, ОГРН 109 230 900 07 28.
9: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
10: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
9: Не упустите свой шанс стать родителями.
10: Клиника репродукции Эмбрио. 8 800 500 22 62. Имеются противопоказания.

0: стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Ищите надежный способ проводить платежи за рубеж? Российская система международных расчетов А7 открыла офис А7 Финансы ПСБ в Краснодаре. Трансграничные платежи для бизнеса и физических лиц. Вексель А7 и продукты банка ПСБ уже доступны по адресу: Краснодар, улица Красная, 145/1. Услуги оказывает ООО А7, ООО А71, ПАО Банк ПСБ. Более подробная информация и риски на сайте finance.a7.ru.
3: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
6: Доверяйте свое здоровье и благополучие родных только проверенным специалистам.
7: В многопрофильной клинике CL Clinic для вас работают надежные врачи с высоким рейтингом доверия пациентов.
6: Точные анализы, прогрессивная диагностика, эффективное лечение и приятные цены на все.
7: CL Clinic. Нам доверяют самых близких.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: С 27 по 29 мая в Экспоград Юг выставка «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, мастер-классы для бьюти-мастеров. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на сайте beautyshow.su. ООО «МВК Юг». ОГРН 121-230-001-3617. 12+.
10: Ваше здоровье
11: ближе, чем кажется.
10: Только протяните руку.
11: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
10: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
11: В приложении лаборатории «Сейл Прайм». И ваша двойная выгода. -50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
10: Подробности на сейлаб.ру.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: 18+.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России. Yeah,
1: yeah, 23:00 в Москве.

0: Алли Фарбен, Рене Миллер на Европе Плюс, Бар и Так. Ну, если есть желание, можно язык тела свой размять в любое время, включив подкасты Резиденции, Топ Клаб Чарт. Там огромное количество классных танцевальных ритмов. Так что welcome, заходите к нам на сайт europlus.ru, подкасты там. А пока же у нас здесь Зиверт, услышим Goodbye и дождемся Медузы. Don't wanna go home. Совсем скоро.
1: Реклама. Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
4: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Кажется, я понял, где пройдет это лето.
6: В Мэривиль?
5: Ага. Бассейны под открытым небом, природа, рестораны, отель.
6: И атмосфера, ради которой не хочется уезжать.
5: Самое странное...
6: Что?
5: Это не море.
6: Даже лучше.
5: Мэривиль. Скоро открытие.
6: Мэривиль.лайф.
5: Адыгея. Улица Шапсукская, дамба 10/2.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-2450. От 2 349 000 рублей.
9: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важные условия – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
10: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс», УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
11: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.

0: Медуза на Европе Плюс, Don't Wanna Go Home. Домой идти, конечно, не хочется в такой отличный майский вечер, но надо не забывать, что завтра понедельник. Если нужно пораньше просыпаться, тоже не забывайте, что завтра возвращается в эфир бригада У, 7 до 10. Они будут здесь, в Вики, так что обязательно подключайтесь. Будут заряжать вас на новую неделю, правильно. Пока же заряжаем Brax XTN, Pay to Exist, и дождемся Дэвида Гетта и Биби Рексу. I'm good. Скоро-скоро.
1: Реклама. Распродажа в связи с закрытием. Крупнейший магазин игрушек, а цены ниже, чем на маркетплейсах. Все для счастливого детства. Бассейны, велосипеды, роботы, куклы и творческие наборы. Маркер игрушка. Новая Адыгея. Улица Тургеневская, шоссе 12А, дробь 1.
2: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания Доктор, развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84. Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш» 12+.
4: Ну все, пора бежать.
5: Куда бежать?
4: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
6: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс.
7: Следующим можешь быть ты.
8: Утром по будням в 9:30.
7: Звони и взламывай.
9: Сейф в бригаде У.
10: Рекламная служба в Краснодаре.
11: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
12: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
6: Это более 2,5 миллиона друзей.
7: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
8: Подпишись.
9: Это Антон Камолов,
10: Артур
11: и Саша.
9: Если мы что-то не договорили в эфире,
11: можем
9: договорить здесь.
12: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
13: Радио номер один в России ВКонтакте.

прямо сейчас. Часть трека написана на английском языке, часть на испанском. Да, ну нам всем не привыкать так делать в отпусках иногда. Часть слов говорит на английском, а часть, которую мы забыли, на русском. Да, please give the ключ от my room. Ну, это как пример, конечно. Шутка.

The Temps с суперхитом Rain Dance впереди. Ну и напомню, что до 31 мая включительно 3 раза в день мы разыгрываем билеты на грядущее грандиозное шоу Вани Дмитриенко, которое состоится на стадионе Лужники 2 августа. В общей сложности мы подарим 100 билетов. Ну а Ваня станет самым молодым российским исполнителем, который выступит на крупнейшей площадке страны перед аудиторией в 70 тысяч зрителей. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на концерт. Ну и, кстати, розыгрыш также проходит в нашем сообществе.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Саундтрек ближайших 30 минут мы доверим нашим любимым хитмейкерам, а топовые ритмы будем слушать в режиме нон-стоп. Впереди «Елка» с историей «Проще».
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
1: Чуть раньше ловить эти спим с этим

вообще не всегда ж так серьезно. Этим утром разреши себе смеяться над собой. Это елка в твоих динамиках вообще. А вообще это звучит как план. Да, план для отличного начала понедельника. Ничего не усложнять и немножечко смеяться с самого утра. А, ну и кстати, этот трек сейчас занимает 16-ю строчку в нашем фирменном чарте Еврохит Топ 40. Но с

0: номер один в России.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют «Моя Мишель» на малиновой луне. Крутейший взлет «Тиесто» «Beautiful Places». Номер один «Биби Рекса» и «Faceless» «New Religion». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Радиоканал «Европа Плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Больше хитов. Больше хитов.
4: Больше музыки. If you don't like something...

Plus радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России. Yeah.
1: В Москве 2 часа ночи.

Только хиты. 30 минут. Европа плюс.

0: 8 лет этот трек был просто хорошим, просто известным, просто красивым. А что теперь? А теперь он мега популярный. Да, в начале 2026-го история завирусилась и облетела всю планету. Поэтому вот никогда не знаешь, какой из твоих прошлых проектов выстрелит. Не списывай со счетов ранее сделанные. Доминик Файк, Baby Doll, только что. Дальше будет больше кино, побольше музыки. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Орайан с электропоп-вещицей Broken Strings. Прежде ли Ашера и Джон Гука с вещицей Standing Next to You. Но вот еще раньше с нами Брак Секстен с Бас Хаус Хитом Babes to Exist. Все это здесь, на Европе Плюс. Оставайся и наслаждайся.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Алан Уокер, Изабелла Мелфман и Катрина Райан, Broken Strings. Красивейшая история прямо сейчас. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Usually Solitaire, Jamaican Bam Bam, Pink, What About Us, а также Алло Ксива и Portugal The Man, Dive Into The Ocean впереди. Ну, мы тоже дайв, да, тоже погружаемся в новую рабочую неделю. Кстати, она последняя весенняя. Да, последняя перед летом. Совсем теплом в душе становится. Ну и, конечно же, каждое буднее утро с 7 до 10 по Москве. Слушай бригаду здесь на Европе+. Настраивайся на свой день.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дон и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Человек хочет произвести впечатление на девушку и при этом совершенно не попадает. Вот, например, Арина пишет в тему странных комплиментов. Мне как-то сказали, что мои ноги хороши для хамона. Юмор я не оценила.
1: По будням с 7 до 9 вечера
2: на Европе Плюс.